0: She crazy.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. One touch, I'm a victim.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

Esta noche la fiesta. Marina, благодаря и на Стоян, фотото, Стоян Стоянов, най-добрият фотограф. Марина, Марина, 17.27. Hace mucho tiempo.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: I'm a blue blood, make you center free now, way before you touch.